0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

4 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя. Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Новые стандарты безопасности внедряют белорусские банки. Инновации запустят с 1 июля. В ритме праздника. Во всех школах, гимназиях и лицеях Барановичского региона 13 июня пройдут выпускные вечера. Об этом и другом подробнее. Минск и Москва установили новый рекорд в торговле товарами и услугами. В 2025-м удалось добиться рекордных 62 миллиардов долларов. Как отметил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Юрий Сереверстов, форматов взаимодействия много. И то, что отрабатывается в разрезе интеграционной двойки, должно потом распространяться на пятерку в рамках Европейского Союза. Наглядный пример – работа по признанию электронной цифровой подписи, рассказал Юрий Сереверстов. Растет инвестиционная активность, особое внимание единой промышленной политике. Теперь товары, которые страны выпускают вместе, будут наделены статусом союзного. Он откроет для предприятий новые возможности на рынке. Кроме этого, производители имеют доступ к программам с господдержкой. Для защиты пространства от контрафакта из-за рубежа будет работать единый технический комитет. Новые стандарты безопасности внедряют белорусские банки. Новации обещают запустить с 1 июля. Все финансовые организации страны обязаны внедрить антифрод-системы для выявления мошеннических действий и предотвращения несанкционированных операций. Одним из ключевых элементов станет так называемый цифровой отпечаток устройства. Это набор технических характеристик, который позволяет системе распознать смартфон, планшет или компьютер пользователя. В числе обязательных параметров – данные о геолокации. Платежные карточки и счета продолжат работать в обычном режиме, однако при использовании дистанционных сервисов в отдельных случаях, например, во время пребывания за границей, может потребоваться дополнительная верификация пользователя. Продолжаем выпуск. Начинается обратный отсчет до самого трогательного момента учебного года. Во всех школах и гимназиях 12 июня пройдут выпускные вечера. Вчерашние 11-классники встретят в новом статусе свой первый рассвет. В Барановичах в большое плавание отправятся 1243 старшеклассника. Юноши и девушки, показавшие исключительные успехи в учебе, будут удостоены медалей. На золотую в городе претендуют 183 человека, на серебряную – один. Почетные награды они получат в торжественной обстановке в присутствии руководства города. Чествовать отличников намерены в городском доме культуры в 17 часов. В Барановичском районе «Альма-Матер» покинут 108 ребят. Из них 6 могут быть обладателями золотых медалей. Официальная часть в учреждениях образования объединит всех причастных. Номера от выпускников и родителей, трогательные моменты и прощальный вальс, слова благодарности педагогам. В сценариях найдет отражение тема года белорусской женщины, творческие

0: постановки, музыкальные композиции «Любви к стране». Время продолжительности места праздника администрация определяет самостоятельно. Решение принимает руководитель вместе с родительским комитетом и по согласованию с местными властями. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» сыграет домашний матч против столичной команды в рамках 11-го раунда элитного дивизиона. На городском стадионе поединок с Минском развернется 13 июля. Болельщиков приглашают на трибуны поддержать местный состав. Традиционно поддержка у наших земляков колоссальная. Приверженцы спорта еще раз подтверждают статус «Барановичей» как города, где любят и болеют футболом. По итогам 10 туров чемпионата страны высшей лиги подопечные Романа Киренкина набрали 8 баллов. Столько же у Могилевского «Днепра» и Борисовского «Батэ». У соперника 17 очков и 5-я позиция в рейтинге. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей, сообщает Белта. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной АЗС или собственным автомобилем. Обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций. Одно окно открыто для любых решений, как жалоб и критики, так и предложений или пожеланий. А еще можно просто задать волнующий вопрос о собственном электромобиле, на который ответят профессионалы. К работе будут привлечены как эксперты отрасли, так и представители операторов зарядной инфраструктуры и автодилеров. Одним окном может воспользоваться любой человек, вне зависимости от гражданства, марки и модели электромобиля. В стране сегодня работает 2688 общественных зарядных станций. Из них около 70 быстрые. На дорогах ездят порядка 60 тысяч зеленых автомобилей, в том числе около 41 тысячи чистые электрокары, более 19 тысяч гибриды. Беларусь, Центральная Азия, пути сотрудничества. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум», который объединит свыше 120 представителей бизнеса, общества и опытных экспертов, сообщил гендиректор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Главная задача организаторов – показать отечественным компаниям понятный путь выхода на рынки Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Как выбрать нишу, преодолеть барьеры и выйти на устойчивый экспорт с минимальными рисками. Белорусская железная дорога предупредила о временных изменениях в движении поездов на участке Минск-Барановичи-Брест. Как отметили в БЖД, изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожного моста на перегоне Фани-Палькойденова, которая действует с 8 по 11 июня. В этот период составы международных, межрегиональных и региональных линий курсируют по измененному расписанию, а некоторые рейсы временно отменят. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.
5: В городе лишь пахнет топор.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Ганы. Джон Драмани Махама в Беларуси с официальным визитом. Это первая миссия на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Лидеры двух стран пообщаются во Дворце независимости. Прежде всего обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества. Гана заинтересована в комплексной механизации сельского хозяйства, укреплении продовольственной безопасности. Главы государств также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. По итогам ожидается подписание международных документов. Выставку «БелАгро-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на церемонии закрытия Белорусской агропромышленной недели. Традиционно площадка показывает свои масштабы, и этот год не стал исключением. Каждый раз организаторы движутся вперед, в этом году открыли для себя новые горизонты. На масштабном форуме побывали представители 12 стран мира, в их числе более 40 иностранных делегаций. Впервые Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия, Монголия, рассказал министр. Юрий Горлов выразил особую благодарность Министерству промышленности. Ведомства всегда идут плечом к плечу. Без такой высокопроизводительной современной техники сельскому хозяйству было бы сложно, подчеркнул министр. У православных верующих сегодня начинается Петров пост. Он установлен в честь святых апостолов, которые после сошествия на них Святого Духа разошлись по всем странам за благой вестью, находясь всегда в лишении и молитве. Одни люди, слушая их, поверили в Бога, другие же озлобились и захотели их погубить. Многие закончили свою жизнь на кресте или в темнице. Это время напоминает верующим, что главный враг, как гласит Евангелие, не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится внутри души. Петров пост всегда начинается с понедельника, через неделю после праздника Святой Троицы, поэтому каждый год дата его начала разная. Завершается всегда 11 июля, накануне Дня памяти христианских мучеников, апостолов Петра и Павла. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и Китай продолжают укреплять всестороннее стратегическое взаимодействие. Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном, который прибыл в республику с рабочим визитом в минувшую субботу, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Поднебесная рассматривает нашу страну в качестве одного из главных торгово-экономических партнеров Евразии, заявил Хань Чжэн. Пекин готов усилить сопряжение по целому ряду направлений от логистики до высоких технологий. За 10 лет товарооборот с КНР вырос в 3 раза. Чистый экспорт белорусских товаров увеличился вдвое. Суммарный объем уже вплотную приблизился к 12 миллиардам долларов. Стрельбы, марш-броски, полевой быт. В Барановичах завершились учебно-полевые сборы для 10-классников. Они стартовали в конце мая и продлились 10 дней. Особенностью нынешнего года стало полное погружение в будни защитников Отечества. Насыщенная программа включала 60 учебных часов. За это время ребята освоили тактическую, физическую, военно-медицинскую подготовку, научились оказывать первую помощь, а также прошли строевую и огневую школы. В нашем городе образовательный процесс охватил 507 юношей и 608 девушек. Среди них были и те, кто познакомился с азами армейского дела в учебном центре АБУ Сосновского полигона и на базе 120-й зенитной ракетной бригады. Как отметил руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы номер 10 Василий Жданович, подобный формат обучения имеет особую значимость в формировании характера, командного духа и мировоззрение современного юноши.
2: Учебно-полевые сборы для 10-классников – важный этап становления молодого человека, когда закладываются основы гражданственности, ответственности. Такие мероприятия позволяют юношам выйти за рамки привычной школьной жизни и столкнуться с реалиями, которые формируют характер. Посещение воинских частей в городе Баранович – это не просто экскурсия, а погружение в атмосферу дисциплины, порядка и товарищества. Общаясь с военнослужащими, ребята начинают глубже понимать значение долга, чести и самоотверженности.
1: Успешно освоили программу учащиеся средней школы номер 9. Параллельно с военно-прикладными дисциплинами здесь активно проводились мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. Особый акцент на сохранении исторической памяти и формировании готовности к защите Отечества. Ребята посещали памятные места, музеи, участвовали в диалоговых площадках, рассказал руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы номер 9 Валерий Трояновский.
3: Все мероприятия были организованы и проведены в строгом соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования. Итоги сборов 2026 года показывают, что новый формат с акцентом на практику и плотное сотрудничество с воинскими частями полностью себя оправдал. Наши

0: Шестиклассники получили уникальный опыт, укрепили командный дух, развили физическую выносливость и, главное, почувствовали гордость за принадлежность к своей стране.
1: Ценность полученного опыта подтверждают и сами десятиклассники. Четкий распорядок, строевая подготовка, физические нагрузки. По словам учащегося средней школы номер 14 Никиты Гордиенко, было непросто, но очень ценно. А самым важным стало не оружие и не нормативы, а люди.
2: Мы перестали быть просто одноклассниками. Мы стали командой. Когда кто-то не подтягивался, мы его подстраховывали. Когда кто-то ошибался в строю, не смеялись, а помогали. Я увидел своих товарищей с новой, взрослой стороны. Я благодарен офицерам и сержантам 120-й зенитно-ракетной бригады за их терпение и требовательность.
1: Своими впечатлениями поделился и учащийся гимназии номер 5 Сергей Рахуда.
3: Учебно-полевые сборы у нас проходили на базе учебного центра общевойскового полигона 230. Изначально мы немного переживали, но когда приехали сюда, мы поняли, что зря волновались. Нас приняли внимательные офицеры полигона, готовы делиться с нами своим богатым военным опытом. Наш модуль для проживания оказался теплым и просторным, а кормили нас очень хорошо. За время сборов мы научились армейскому быту, заправлять кровать, становиться в наряды и дежурство, привыкать к военной дисциплине. Это все нас очень сблизило, мы еще больше сдружились. Занятия с нами проводили офицеры. Мы занимались тактической, огневой и строевой подготовкой. Учились собирать и разбирать автомат АК-74. Летали гранаты, бронежилеты и каски. Учились оказывать первую помощь в боевых условиях. Изучали военную технику.
1: Продолжаем выпуск. Первый этап республиканских соревнований по ловле рыбы фидером прошел в минувшие выходные в Гродненской области на Зелевинском водохранилище. В них приняло участие 56 человек из разных регионов Беларуси, рассказал судья по рыболовному спорту Александр Кузьмич. Достойно выступили и заняли первое место в командном зачете бараночки спортсмены. Впереди еще два этапа, все они являются квалификационными для выхода на чемпионат мира. Наши спортсмены имеют все шансы выйти на международный уровень, отметил Александр Кузьмич. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
4: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: на Вичи ФМ.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Президент отметил, что отношения складывались на протяжении последних десятилетий. В нашей стране о КНР много говорят. За этими политическими контактами последовал бурный рост торгово-экономических отношений. Результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик рассказал о выходе и закреплении предприятий региона на рынках стран Африки, сообщает Белта. Стоит задача, чтобы попытаться поставлять продукцию везде, чтобы она слышали и понимали, учитывали при экспортных поставках, отметил глава региона. Примером взаимодействия на африканском континенте он назвал Зимбабве. С этой страной работают многие отечественные производители. С Брещины утверждена программа, которая расписана на пятилетку. Интересны Нигерия, Мозамбик. Промышленники региона начали взаимодействовать с Того. Чтобы закрепиться, недостаточно разовых переговоров и поставок. Необходимо проявлять настойчивость. Встречаться, общаться, выезжать на мероприятия. Партнеры нуждаются в поддержке практически во всех направлениях экономики, образования, медицине, туристическом бизнесе. Накануне город над Богом посетил президент Ганы. Сегодня Джон Драмани Махама проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Сильные дожди накрыли Беларусь. Осадки в течение дня прогнозируются во многих районах. Днем при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Следует проявлять бдительность, в том числе за рулем транспорта. Как отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, важно соблюдать максимальную осторожность. Возможные порывы ветра, ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость. Особое внимание следует уделять пешеходам. Им рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Реклама.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города. Баранович ФМ. Новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэнем, который находится в Беларуси с рабочим визитом. Стороны детально обсудили вопросы промышленной кооперации, логистических цепочек и углубления торгово-экономического взаимодействия в условиях глобальных изменений. Поднебесная остается вторым по величине рынком сбыта для Беларуси.

0: сообщили в Министерстве образования. 190 по математике, 145 обществоведению, английскому языку 125, по китайскому зафиксирован 1 стобальный результат, проинформировали в ведомстве. Уже сегодня участники испытаний получат бесплатное СМС-уведомление с результатами. Кроме того, в личном кабинете на сайте института будут доступны скан-копии работ и верные ответы к заданиям. Свои знания проверили почти 58 900 выпускников 11 классов. Кто не смог сдать в основные сроки по уважительной причине, смогут это сделать 20 и 22 июня. Продолжаем выпуск. В милицию обратилась 18-летняя жительница Барановичей с заявлением о вымогательстве. По ее словам, сначала неизвестные сообщили в мессенджере Telegram о блокировке ее аккаунтов. Затем потребовали денег за урегулирование вопроса. Об уловках мошенников рассказала старший инспектор группы информации общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
1: Установлено. В мессенджере Telegram девушке написала неизвестная и сообщила, что некий гражданин, якобы ее обидчик, собирается удалить все учетные записи в социальных сетях и мессенджерах. Следом подключился другой специалист, который подтвердил, заказ на блокировку поступил, но можно решить вопрос. За небольшую плату в эквиваленте около 100 рублей он предоставит юзернейм недоброжелателя. Девушка перевела деньги, но с ней так никто не вышел на связь. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Вымогательство». Милиция напоминает, никто не может удалить все ваши аккаунты по заказу. Не верьте незнакомцам, которые предлагают купить информацию об обидчике. Скорее всего, никакого обидчика нет, а ваши деньги просто уйдут в никуда. Если вам пишут с угрозами или странными предложениями, заблокируйте собеседника и сообщите в милицию. Не вступайте в диалог, не переводите деньги. Помните, вымогательство и мошенничество в интернете не редкость. Будьте бдительны и научите близких простому правилу. Любые просьбы перевести деньги для защиты или для разоблачения почти всегда обман. Берегите свои аккаунты и кошелек. И помните, настоящие проблемы решаются через правоохранителей, а не через помощников в Telegram.
0: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

Богданович ФМ. No.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день.

Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко много.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM. Радио нашего города. Баранович FM. Новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Переговоры президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы проходят в Минске, во Дворце независимости. Им предшествовала торжественная церемония официальной встречи, предусмотренная протоколом для официальных визитов на высшем уровне. Белорусский лидер рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Наша страна пытается определиться на континенте, с кем в первую очередь сотрудничать. На переговорах прежде всего намерены наметить проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества в повестке перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. Новые стандарты безопасности внедряют белорусские банки. Новации обещают запустить с 1 июля. Все финансовые организации страны обязаны внедрить антифрод-системы для выявления мошеннических действий и предотвращения несанкционированных операций. Одним из ключевых элементов станет так называемый цифровой отпечаток устройства. Это набор технических характеристик, который позволяет системе распознавать смартфон, планшет или компьютер пользователя. В числе обязательных параметров – данные о геолокации. Платежные карточки и счета продолжат работать в обычном режиме, однако при использовании дистанционных сервисов в отдельных случаях, например, во время пребывания за границей, может потребоваться дополнительная верификация пользователя. Продолжаем выпуск. Начинается обратный отсчет до самого трогательного момента учебного года. Во всех школах и гимназиях 2 июня пройдут выпускные вечера. Вчерашние 11-классники встретят в новом статусе свой первый рассвет. У Барановичах в большое плавание отправится 1243 старшеклассника. Юноши и девушки, показавшие исключительные успехи в учебе, будут удостоены медалей. На золотую в городе претендуют 183 человека, на серебряную – один. Почетные награды они получат в торжественной обстановке в присутствии руководства города. Чествовать отличников намерены в городском доме культуры в 17 часов. В Барановичском районе «Альма-Матер» покинут 108 ребят. Из них 6 могут быть обладателями золотых медалей.

0: в Бога, другие же озлобились и захотели их погубить. Многие закончили свою жизнь на кресте или в темнице. Это время напоминает верующим, что главный враг, как гласит Евангелие, не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится внутри души. Петров пост всегда начинается с понедельника, через неделю после праздника Святой Троицы, поэтому каждый год дата его начала разная. Завершается всегда 11 июля, накануне Дня памяти христианских мучеников, апостолов Петра и Павла. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» сыграет домашний матч против столичной команды в рамках 11-го раунда элитного дивизиона. На городском стадионе поединок с Минском развернется 13 июня. Болельщиков приглашают на трибуны. Традиционно поддержка у наших земляков колоссальная. Приверженцы спорта еще раз подтверждают статус «Барановичей» как города, где любят футбол. По итогам 10 туров чемпионата страны высшей лиги подопечные Романа Киренкина набрали 8 баллов. Столько же у Могилевского «Днепра» и Борисовского «Батэ». У соперника 17 очков и 5-я позиция в рейтинге. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, все это может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: Лето в Беларусь пришло по расписанию. Июнь изнуряющей жары пока не обещает. Идиллию периодически будут нарушать активные атмосферные фронты, несущие с собой не только дожди, но и грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Баранович FM.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Махамой в широком составе, передает Белта. Наша страна готова делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия, от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки, отметил белорусский лидер. Масштабный республиканский велопробег, приуроченный к победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора белорусских святых, проходит в стране с участием делегаций из всех областей. Главная колонна преодолевает более 500 километров. На своем пути они посетят знаковые места, возложат цветы к мемориалам, отдавая дань уважения подвигу белорусского народа. Цель проекта – сохранение исторической памяти, сплочение общества и популяризация здорового образа жизни, отметил начальник управления спорта Брестского облсполкома Юрий Хомич. Торжественное завершение марафона развернется 13 июня в столичном регионе. Финальный этап маршрута стартует из Логойской поселка Плещницы и завершится у мемориального комплекса «Хатынь», где состоятся митинг и молебен. Продолжаем выпуск. За последние 20 лет в Беларуси значительно увеличилось число лесных обитателей. Зубров стало больше в 5 раз, косуль – в 3, а оленей – более чем 8 раз. Проинформировали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. При этом вызывает тревогу возрастающее количество ДТП с участием копытных. За 5 месяцев зафиксировано 2275 фактов, на 144 больше, чем в минувшем году. По большей части жертвами столкновений становятся косули и лоси. В Брестской области самыми неблагополучными в этом отношении являются Барановичский и Ивацевичский районы. Опасность внезапных встреч с животными по-прежнему несут республиканские автомобильные дороги с индексом М. Даже металлическая сеть, которая

0: ты.
1: Реклама.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

Все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла, вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Документ подписан в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы по завершении прошедших в Минске официальных переговоров, передает Белта. Структура займется координацией усилий сторон по наращиванию экономической кооперации. Белорусский лидер предложил, не затягивая, провести первое заседание, чтобы воплотить в жизнь все договоренности. Необходим конкретный план совместных действий по развитию торговли. Заключено также межправ соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профильные ведомства подписали меморандум по вопросам взаимодействия в области сельского хозяйства. Партнерские контакты соединят белорусскую и ганскую торгово-промышленные палаты. В Беларуси стартовала регистрация абитуриентов на централизованное тестирование.

0: июня по всем, кроме русского и белорусского языка. Эти дисциплины намечены на 22 июня. Кроме того, 20 и 22 июня определены дополнительными для централизованного экзамена. Властелина села выбрали в Барановичском районе. Им стала семья Артюх, представляющая птицефабрику «Дружба». Евгений и Виктория воспитывают троих дочерей, ведут хозяйство и занимают активную жизненную позицию. Проявить ловкость, креатив и любовь к родной земле на районный этап республиканского конкурса собрались 4 пары с детьми. Все живут в деревне, работают на земле, трудятся в сельхозорганизациях. Алексей и Татьяна Романчук, занявшие вторую ступень на пьедестале, сотрудники предприятия «Крошин». Юрий и Ирина Карпович отстаивали честь Барановичской птицефабрики. Владимир и Алина Галицкие живут и воспитывают детей в агрогородке Русино. Агропромышленный баттл развернулся на лыжероллерной трассе агрогородка «Мир». Важность проекта отметил заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич, подчеркнув, что инициатива в который год демонстрирует значимость семейных ценностей, труда человека на родной земле, сохранение традиций. Жюри оценивало умение пилить дрова в паре, папы пеленать ребенка, мамы вбивать гвозди. Ярким стал конкурс приготовления драников на колоде. Супруги в национальных костюмах креативно презентовали подворье, показав увлечение и таланты каждого, а также угощали блюдами белорусской кухни. Мероприятие стало праздником, возможностью показать себя. Победитель представит родной край на областном туре. Властелина села Беларуси назовут на празднике «Купалье в Александрии». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил президенту Ганы Джону Махаме выработать дорожную карту сотрудничества и создать белорусский хаб на западе Африки, передает Белта. Лидер республики назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра нашей продукции. Глава государства также заверил, что Минск готов внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Ганы. Такой опыт уже есть, и он свидетельствует, что реализация таких инициатив объективно повлечет за собой расширение партнерства во многих сферах, отметил Александр Лукашенко. В Беларуси первый укос трав проведен на 60% площадей, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Убрано 82% от скошенного. Сенажа заготовлено 4 миллиона 30 тысяч тонн, практически треть от плана. По темпам лидирует Брестская область – 993 тысячи гектаров, 33% от намеченных показателей. Хозяйства начали также заготовку силоса и травяных кормов. Продолжаем выпуск. 33 брака зарегистрировано за 5 месяцев текущего года в Барановичском районе. Столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. В 10 случаях оба супруга связали себя узами гименея впервые. 9 получили статус молодой семьи. Как рассказала начальник отдела ЗАГСа райисполкома Лариса Булыга, самым молодым жениху и невесте исполнилось по 17 лет. В категории почтенного возраста рейтинг возглавил 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. 5-6 июня обменялись кольцами 9 пар. На красивую дату 26.06.26 ожидается наплыв молодоженов. В отдел ЗАГС подано еще 7 заявлений. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы по традиции проведем смс-викторину с обязательной ремаркой в первом части розыгрыш, во втором займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 8 июня на календарной странице, понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к игровой рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Премьера в Барановичах, самое волшебное шоу страны уже в городе, невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня пригласительный билет в цирк на одну персону. Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 8 июня в 1984 году, в гильдию киноактеров США почетным членом принят мультипликационный персонаж, который невероятно популярен в Финляндии и там известен под именем Аку Анка. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Микки Маус, вариант второй – Дональд Дак и вариант третий – Плута. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 8 июня в 1984 году, в гильдию киноактеров США почетным членом принят мультипликационный персонаж, который невероятно популярен в Финляндии и там известен под именем Аку Анка. Кто бы это мог быть? Вариант первый – Микки Маус, вариант второй – Дональд Дак и вариант третий – Плута. Если перечисленные персонажи вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
8: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как зовут мультипликационного персонажа, который именно в этот день, 8 июня 1984 года, был принят в гильдию киноактеров США и заслужил невероятную любовь в Финляндии под именем Акку Анка. Это Дональд Дак, как многие из вас догадались, герой серии мультфильмов и полнометражных картин студии Walt Disney, белый антропоморфный селезень с желтым клювом и желтыми лапами. Впервые он появился 3 мая 1934 года в короткометражном мультфильме «Маленькая мудрая курочка». Дональд Дак очень популярен в Финляндии, где известен под именем Акку Анка, где Акку — это финское имя Августа, а, собственно, Анка — это утка. Комиксы под таким названием выпускают в Финляндии с 1951 года. Интересный факт. 9 августа 2004 года на Аллее Славы в Голливуде была заложена именная звезда Дональда Дака. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6146. Поздравляем. Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить билет в цирк. Премьера в Барановичах, самое волшебное шоу страны уже в городе, невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь укрепляет свои позиции на африканском континенте. Почти 1000 нарушений. Госавтоинспекция Барановичей подвела итоги специального комплексного мероприятия «Внимание, дети». Об этом и другом подробнее. Беларусь укрепляет свои позиции на африканском континенте. Во Дворце независимости прошли знаковые переговоры Александра Лукашенко с президентом Ганы. Это первый официальный визит лидера этой республики в Минск за время двусторонних отношений. Главным драйвером призвана стать продовольственная безопасность. Гана, где проживает 35 миллионов человек, нацелена на масштабную механизацию аграрного сектора. Взамен Александр Лукашенко предложил ганской стороне создать совместные перерабатывающее производство прямо на территории Беларуси. В планах запустить выпуск какао-продуктов для их дальнейшего экспорта на рынки Европы и Евразийского экономического союза. Партнерам из Акры также открыты комплексные решения в сфере безопасности, взаимодействия в сфере IT, образования и медицины. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи, сообщает Белта. Нововведение закреплено постановлением Совета министров об обязанности операторов электросвязи не допускать на лицевом счете минуса свыше 5 базовых величин. Документ вступил в силу 7 июня. В Минсвязи подчеркнули, что это позволит в том числе исключить непреднамеренное возникновение значительных сумм в роуминге. По заявлению порог можно изменить, уточнили в ведомстве. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг через SMS или USSD-запрос. Теперь они могут осуществляться только путем самостоятельного ввода. Продолжаем выпуск. Почти 1000 нарушений. Госавтоинспекция Барановичей подвела итоги специального комплексного мероприятия «Внимание, дети». Рейдовые и профилактические мероприятия развернулись накануне и в первые дни летних каникул с 25 мая по 5 июня. Это время повышенной ответственности для взрослых и призыв правоохранителей еще раз напомнить несовершеннолетним правила безопасного поведения на улицах. Несмотря на широкую информационную работу среди участников дорожного движения через средства массовой информации, административный ресурс на магистралях города нашлось немало тех, кто пренебрег основными правилами. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, выявлено 919 нарушений. Требование включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни проигнорировал 131 водитель, попавшийся в поле зрения инспекторов ДПС. За неправильную перевозку юных пассажиров штраф получили 7 человек. В Барановичах 138 раз те, кто сел за руль авто, не предоставили преимущества пешеходам и велосипедистам. Отдых от школьных будней у мальчиков и девочек в самом разгаре. Взрослым следует и впредь проявлять бдительность и стать примером безоговорочного соблюдения действующих рекомендаций ГАИ, подчеркнул Андрей Буслович. В Брестской области 9 июня состоится плановая техническая проверка системы оповещения населения. В этот день в период с 12 до 13 часов будут включаться электросирены. Пройдет перехват FM-вещания. Граждан просят сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. К новостям компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

следующем части программы обойдемся без викторины подарков. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать интересный матч на вечер, ну и немного поговорить о музыке, тем более, что мы на прошлой неделе ничего не слушали, и накопилось достаточно новых интересных песен. Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

ничего не изменилось за время музыкальной паузы. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только музыкой, но и приятными подарками. Правда, заключительная часть программы проходит без смс-викторин и розыгрышей. Поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 8 июня на календарной странице, понедельник, One Republic открыли новый час программы. Далее плейлист разгонит диджей Тиесто. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: «Слушай свое» на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел свой 198-й матч в профессиональной карьере за национальную команду. Это произошло вчера, 7 июня, в товарищеской игре со сборной Словении, которая завершилась победой сборной Хорватии со счетом 2-1. В результате 40-летний футболист сравнялся по этому показателю с известным аргентинцем Лионелем Месси, разделив с ним третью строчку. Рекордсменом же по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который провел 227 игр за национальную команду Португалии. Второе место занимает форвард сборной Кувейта Бадр Аль-Мутава – 202 игры. Отметим, Модрич примет участие в чемпионате мира 2026 года, который станет для него пятым в карьере. Ранее сообщалось, что 40-летний хорват планирует завершить карьеру после первенства планеты. Защитник Ливерпуля и сборной Франции Ибраима Канате подписал контракт с мадридским Реалом. Как сообщает издание RMC Sport, соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года. Канате был одним из обещанных трансферов во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса, который был переизбран на свой пост в воскресенье 7 числа. Защитник покинет Ливерпуль в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта. Сейчас Канате находится в расположении сборной Франции, с которой продолжает подготовку к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Защитник лондонского Челси Марк Корелья может перейти в Барселону, об этом сообщает издание Mundo Deportivo. По данным источника, футболист уже уведомил свой клуб о намерении сменить команду. Кроме того, испанца высоко оценивает тренер синегранатовых Ханс Дитер Флик. Сообщается, что шаги каталонского клуба в направлении покупки Кукурельи будут зависеть от возможного ухода левого защитника Алекса Бальде. Челси оценивает своего игрока в сумму до 50 миллионов евро. Помимо Барселоны, Кукурельи также интересуются клубы английской премьер-лиги и другие крупные европейские команды. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид внимательно следили за его ситуацией в последние месяцы. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Разумеется, это товарищеские матчи национальных сборных в преддверии старта чемпионата мира. Групповой этап стартует в четверг, 11 июня, матчем между сборными Мексики и ЮАР. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

В начале новой рабочей недели в рубрике «Неформат» мы вспоминаем или пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу, и что-то понравится настолько, что захочется переслушать. Если не забыли, то на прошлой неделе мы ничего не слушали, а только пропустили бесчисленное количество новинок. А все исправить и послушать не получится, поэтому давайте остановимся на наиболее резонансном треке. Очередная звездная коллаборация в преддверии старта чемпионата мира. Итак, Лиса, Анита и Рема, новый трек «Goals». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Документ подписан в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы по завершении прошедших в Минске официальных переговоров, передает Белта. Структура займется координацией усилий сторон по наращиванию экономической кооперации. Белорусский лидер предложил, не затягивая, провести первое заседание, чтобы воплотить в жизнь все договоренности. Необходим конкретный план совместных действий по развитию торговли. Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профильные ведомства подписали меморандум по вопросам взаимодействия в области сельского хозяйства. Партнерские контакты соединят белорусскую и ганскую торгово-промышленные палаты. Масштабный республиканский велопробег, приуроченный к победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора белорусских святых, проходит в стране с участием делегаций из всех областей. Главная колонна преодолевает более 500 километров. На своем пути они посетят знаковые места, возложат цветы к мемориалам, отдавая дань уважения подвигу белорусского народа. Цель проекта – сохранение исторической памяти, сплочение общества и популяризация здорового образа жизни, отметил начальник управления спорта Брестского облсполкома Юрий Хомич. Торжественное завершение марафона развернется 13 июня в столичном регионе. Финальный этап маршрута стартует из Логойской поселка Плещницы и завершится у мемориального комплекса «Хатынь», где состоятся митинг и молебен. Продолжаем выпуск. Властелина села выбрали в Барановичском районе. Почетного звания удостоена семья Артюх, представляющая птицефабрику «Дружба». Евгений и Виктория воспитывают троих дочерей, ведут хозяйство и занимают активную жизненную позицию. Проявить ловкость, креатив и любовь к своей земле на районные этапы республиканского конкурса собрались 4 пары с детьми. Все живут в деревне, трудятся в сельхозорганизациях. Алексей и Татьяна Романчук, занявшие вторую ступень пьедестала, сотрудники предприятия «Крошин». Юрий и Ирина Карпович отстаивали честь Барановичской птицефабрики. Владимир и Алина Галицкие живут и воспитывают детей в агрогородке Русину. Агропромышленный баттл развернулся на лыжероллерной трассе агрогородка «Мир». Важность яркого состязания отметил заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич, подчеркнув, что мероприятие в который год демонстрирует значимость семейных ценностей, труда человека на родной земле, сохранение традиций. Жюри оценивало умение пилить дрова в паре, папы пеленать ребенка, мамы вбивать гвозди. В качестве изюминки – соревновательное приготовление драников на колоде. Супруги в национальных костюмах креативно презентовали подворье, увлечения и таланты каждого, а также угощали блюдами национальной кухни. Победитель 13 июня представит родной край в областном туре в Долбизна Каменецкого района. Властелина села Беларуси назовут на празднике Купалье в Александрии. И о спорте. Барановичский хоккейный клуб «Текстильщик» вышел в плей-офф национального чемпионата по хоккею на траве среди женских команд сезона 2025-2026. Заключительные поединки уже начались. В полуфинале подопечные Юлии Михейчик сражаются с клубом «Виктория» в серии до 2 побед. Первая встреча состоялась 7 июня в Смолевичах. Счет 5-2 в пользу хозяек арены. Голами отличились наши Ульяна Шашковская и Анастасия Сергиенко. Ответный раунд примут барановичи. На стадионе «Дубово Спорт» 9 июня местный состав сойдется с противником в 17:30. Болельщиков приглашают на трибуны. Вход свободный. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Прослушайте небольшое объявление. Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства. Мы же на этом с вами прощаемся. Мне осталось только напомнить, что эфир не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держите под рукой мобильные телефоны, чтобы активно принимать участие в игровых смс-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Не смог

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 21-24 тепла.